0: Ξυπνεγόρτα.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: X. Stasi sta FM. Extra large. Απόλαυση.